Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель Форда выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель Форда, житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи. До половины 5 утра в этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
0: Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
6: Строим новое.
7: Ремонтируем любимое.
6: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Я желаю вам доброго утра. Солнечная погода встречает этот вторник, поэтому настроение отличное. Пусть вас эти лучи заряжают энергией на сегодняшний день. Я желаю вам прекрасного настроения, чтобы оно было еще лучше. В этом часе разыграем подарки от «Радио Лето». Это билеты на футбольный матч клуба «Урал», который пройдет в субботу. Розыгрыш пройдет ближе к концу часа, а буквально через несколько минут прозвучит гороскоп на сегодня. Просыпаемся под любимую музыку на «Радио Лето».
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 18 августа. Овны. События не дадут расслабиться, но вы в отличной форме и готовы к подвигам. Тельцы. Вам удастся избавиться от сомнений, разрешить все противоречия и выйти на финишную прямую на пути к цели. Близнецы. День доверия. Больше прислушивайтесь к близким и коллегам. Их советы будут полезными. Раки. Хороший день на работе превратится в просто отличный дома. Родные добавят энергии, усталость и не заметите. Львы. Время активных действий. Не все из них могут привести к успеху, но дадут необходимую информацию для выводов. Девы. День укрепления авторитета. Помогайте коллегам, делитесь мнением, вкладывайтесь в общий результат. Все это добавит вам очков в общественном мнении. Весы. Первые шаги в новом направлении получатся несложными, но концентрацию терять не стоит. Скорпионы. Продуктивный день. Идеи могут приходить буквально из ниоткуда. Запишите все, чтобы не забыть и вернуться к детализации позже. Стрельцы. Время работает на вас. Пока вы не сбавляете обороты, у вас фора перед конкурентами. Козероги. Запланируйте немного дел, но все их выполните. Это даст необходимую порцию удовлетворения и уверенности на будущее. Водолеи. Хорошие результаты – лучшее топливо для энтузиазма. Так держать. Рыбы. Аппетит приходит во время еды. Вы войдете во вкус и сможете завершить больше задач, чем планировали. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 18 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:32 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать в этот вторник. Знаю, что многие сейчас собираются на свою, надеюсь, любимую работу. Может быть, вы уже добрались и приступаете к ее выполнению. Нам часто кажется, что у соседа трава зеленее, а работа намного проще. Но это смотря с кем сравнивать. Через несколько минут расскажу вам об одном специалисте по люксовым путешествиям, стрессоустойчивости которой можно просто позавидовать. Возможно, вы под другим углом взглянете на свои трудовые обязанности.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Доброе-доброе утро всем. Меня зовут Романа. Как всегда, встречаем утро в хорошей компании. Желаю всем успешного и спокойного дня, без напряжения и стрессов. В плане стрессоустойчивости есть с кого брать пример. У канадки Оливии Ферни интересная работа. Она специалист по люксовым путешествиям, то есть исполняет самые абсурдные желания очень богатых людей. Работает личной волшебницей, можно сказать. Вот несколько примеров, с чем ей приходилось сталкиваться. Одному клиенту потребовалось срочно доставить в номер отеля пингвина. Другой захотелось, чтобы в душе была родниковая вода из другой страны. Третьего раздражали медленные люди, поэтому их нужно было убрать из отеля. Еще один не мог засыпать без лавандового спрея. Его нужно было привезти из Англии во Францию. Ну а следующий требовал привезти лаймы для коктейля из конкретной страны. Любые другие его не устраивали. В общем, если захотите прокачать свою стрессоустойчивость, вы знаете, на какую работу устроиться. А вообще, когда слышишь такие примеры, начинаешь ценить свою работу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: А на радио «Лето» продолжается футбольная игра. Мы за яркую и шумную поддержку и рады видеть как можно больше болельщиков на стадионе. Прямо сейчас вы можете выиграть пару пригласительных на игру «Урал-текстильщик». Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Игра пройдет в эту субботу, 22 августа, в 14:30 на Екатеринбург-арене. Чтобы получить в подарок билеты, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и начать свой день с приятного сюрприза от Радио Лето. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните, дозванивайтесь первым и получайте пригласительные билеты на игру. Желаю удачи!
1: Вы слушаете Радио Лето. Жизнь ускользает.

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч клуба «Урал». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей.
0: Андрей, у вас очень бодрый голос, и вы смогли первым дозвониться. Получаете пару пригласительных на игру «Урал-текстильщик».
1: Спасибо большое. Во сколько начало, не подскажете?
0: В 14.30, 22 августа, в субботу на Екатеринбург-арене.
1: Обязательно будем.
0: Андрей, я вас еще раз поздравляю с победой. Можете передать привет и напутствие.
1: Всем хорошего дня. И болеем за Урал. В этом году надо выйти в РПЛ. Обязательно.
0: Ваши слова да богу в уши, как говорится. Вы действительно давно болеете за Урал? Прям вот знающе так подходите к
1: конечно,
0: делу.
1: Конечно, конечно.
0: А бываете часто на матчах?
1: Очень часто, каждый раз.
0: Ну вот теперь вы еще теплым словом вспомните радио «Лето», когда будете болеть за любимую команду.
1: Да.
0: Я вас еще раз поздравляю, ну а для всех напомню, что футбольная игра на радио «Лето» продолжится завтра в это же время. У вас тоже появится шанс получить билеты на субботнюю игру. Не требуется паспорт болельщика и без возрастных ограничений. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Доброе утро. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Свердловский областной суд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который стрелял из пневматического оружия в 11-летнего мальчика у здания бывшей гостиницы «Мадрид». Курс проведет в СИЗО до 29 сентября. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель «Форда» выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель «Форда», житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомол». В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с проведением международного фестиваля молодежи. Об этом сообщил Департамент информполитики. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродают с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни. Но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Доброе-доброе утро, Екатеринбург. Сегодня вторник, 18 августа. Ну а вы слушаете радио «Лето». Правильно делайте. Здесь всегда хорошее настроение и теплая погода, а также самые жаркие хиты. Меня зовут Романа, и как всегда, ближе к концу часа буду радовать вас подарками. В игре «Не шведский стол» сегодня кто-то из вас заберет сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Чем бы вы ни занимались, делайте это в сопровождении вашей любимой музыки на радио «Лето». Всем доброе утро! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начну по традиции с позитивного. 18 августа отмечается День лучших друзей. Прекрасный повод встретиться с близкими и порадоваться тому, что вы друг у друга есть. Ну или хотя бы написать друзьям. Только используйте не дежурные фразы, а искренние комплименты. Ну а заводить друзей и укреплять связи поможет еще один праздник – День общего языка. Желаю всем уметь находить общий язык с окружающими и жить дружно. Навык полезный, пригодится в переговорах с клиентами, партнерами, соседями, работниками техподдержки и так далее. Еще один позитивный и жизнеутверждающий повод – день с девизом «Никогда не сдавайся». Всем желаю должного упорства. Решаете ли вы сложную рабочую задачу? Хотите наконец-то заняться спортом и записаться на фитнес? Или же осваиваете что-то новое, иностранный язык, например? Даже не думайте выбрасывать белый флаг. Ну а поможет в любых начинаниях внутренний голос. Сегодня к нему стоит больше прислушиваться, ведь отмечается День интуитивной прозорливости. Ну а профессиональный праздник 18 августа отмечают географы. В этот день в 1845 году было основано Русское географическое общество. К этой дате и приурочили торжества. Поздравляем всех причастных! Еще сегодня День электричества. Поздравляем тех, чья работа с этим связана, и можем устроить себе яркий день хотя бы в плане освещения. Ну а яркие лингвистические впечатления нам обещает Катя Савельева. У нее уже наготове новое слово дня. Пополним словарный запас через несколько минут на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: мы.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам буквально застывать от восторга, слушая чью-то речь? Когда каждое слово буквально бьет точно в цель, а вот голос как будто гипнотизирует. И вот есть словечко, которое это умение здорово обозначает. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «элоквенция». По сути, элоквенция – это высшая степень красноречия и ораторского искусства. Термин пришел к нам из латыни. Корень «элокви» переводится как «выговаривать» или «произносить». Это не просто умение болтать, а дар убеждать людей, подбирая идеальные словесные ключи. Да, чаще мы употребляем более привычные нам слова «красноречие», «дар убеждения», «ораторское мастерство», но слово «элоквенция» по-прежнему существует в русском языке, пусть оно и перешло в категорию книжных. Поэтому его можно встретить в основном в классической литературе, научных статьях или исторических романах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что у вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат на 2000 рублей на вкуснейшую пиццу в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы этим счастливым обладателем стали вы, вам необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и позвонить по номеру 23 90 98 и 9. Если вы сможете дозвониться первым и правильно ответите всего на один околокулинарный вопрос, который я задам, подарок ваш. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас, получайте сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Желаю удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Мы начинаем игру «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Ирина.
0: Ирина, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». У нас, как всегда, вопрос будет связан с едой, поэтому давайте немного об этом поболтаем. Расскажите, вот завтракаете вы вообще обязательно? Как к этому приему пищи относитесь?
1: Положительно.
0: Положительно. То есть для вас это обязательный прям такой прием
1: Конечно.
0: Пищи?
1: Конечно. Да, завтрак обязательно.
0: Это очень хорошо. А что обычно предпочитаете?
1: Кофе, кашу.
0: Вот прям как по учебнику отвечаете.
1: Вы яичницу.
0: Вы не с врачом разговариваете, меня можно не обманывать. Но если
1: нет,
0: это про...
1: я вас не обманываю, это много лет уже привычка.
0: Это очень правильно.
1: А, сырники, да, почти 2 года я научилась делать сырники.
0: Очень правильная у вас, должна сказать, привычка. Ну, возможно, раз вы уже позавтракали, у вас уже мозговая деятельность активная,
1: Конечно.
0: То ответить вам будет очень просто на наш вопрос. Готовы?
1: Да. Готово.
0: Сегодня вопрос такой. Какое блюдо в качестве борьбы с англицизмами в нашей речи политики предложили переименовать в буденовец? Шницель, чизкейк или греческий салат?
1: Чизкейк?
0: Совершенно верно. Действительно, лингвистический патриотизм даже на кулинарию распространяется. И чизкейк, возможно, в скором времени у нас в меню появится как буденовец. Я вас поздравляю, вы получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Благодарю.
0: Спасибо. Вы такая позитивная. Вы поделитесь с нами, пожалуйста, секретом хорошего настроения с утра.
1: Ну, обратите внимание, сегодня солнце.
0: Да.
1: Пусть у каждого сегодня все получится, всем успехов и, самое главное, здоровья.
0: Ой, спасибо вам большое. Прекрасные пожелания. Ирина, мы вас еще раз поздравляем с победой и желаем, чтобы ваш позитив распространялся как можно больше и его становилось вокруг вас. Ну что ж, Ирина, еще раз поздравляем вас с победой. Но для всех напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра в это же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Доброе утро. 620 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера понедельника до 5 утра сегодняшнего дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из них 180 БПЛА уничтожены в московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». В аэропорту Кольцово задержали мужчину за угрозу убийством 4 детям. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 41-летнего екатеринбуржца задержали по возвращении из-за границы. По версии следствия, 29 июля у дома на улице Роза Люксембург в Екатеринбурге гражданин высказал в адрес 4 детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью, сообщили в СКР. Как писали СМИ, мужчина якобы угрожал несовершеннолетним пистолетом, отвел их к реке Исеть и приказал утопиться. Причиной конфликта, как сообщалось, стало то, что дети дразнили дочь фигуранта. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. София Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». Сегодня во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, друзья! Да, сегодня 18 августа отмечается День лучших друзей. Я еще раз хочу вас с этим поздравить. Столько уже времени мы просыпаемся каждый день вместе под нашу любимую музыку на радио «Лето». Я думаю, мы можем считать друг друга друзьями. Меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу. Я желаю вам прекрасного солнечного настроения, такого же, как погода сегодня обещает быть за окном. Ну а у нас впереди гороскоп, мы узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну и, конечно, самые жаркие и любимые наши хиты, как всегда, будут сопровождать нас в течение всего дня. Всем прекрасного пробуждения!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 18 августа. Овны. События не дадут расслабиться, но вы в отличной форме и готовы к подвигам. Тельцы. Вам удастся избавиться от сомнений, разрешить все противоречия и выйти на финишную прямую на пути к цели. Близнецы. День доверия. Больше прислушивайтесь к близким и коллегам. Их советы будут полезными. Раки. Хороший день на работе превратится в просто отличный дома. Родные добавят энергии, усталость и не заметите. Львы. Время активных действий. Не все из них могут привести к успеху, но дадут необходимую информацию для выводов. Девы. День укрепления авторитета. Помогайте коллегам, делитесь мнением, вкладывайтесь в общий результат. Все это добавит вам очков в общественном мнении. Весы. Первые шаги в новом направлении получатся несложными, но концентрацию терять не стоит. Скорпионы. Продуктивный день. Идеи могут приходить буквально из ниоткуда. Запишите все, чтобы не забыть и вернуться к детализации позже. Стрельцы. Время работает на вас. Пока вы не сбавляете обороты, у вас фора перед конкурентами. Козероги. Запланируйте немного дел, но все их выполните. Это даст необходимую порцию удовлетворения и уверенности на будущее. Водолеи. Хорошие результаты – лучшее топливо для энтузиазма. Так держать. Рыбы. Аппетит приходит во время еды. Вы войдете во вкус и сможете завершить больше задач, чем планировали. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 18 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Не хочу вас расстраивать, но есть вероятность, что ежедневно вы оставляете без присмотра целых 40% поверхности своих зубов. Потому что обычная щетка чистит зубы только с трех сторон из пяти, а боковые стенки остаются полигоном для бактерий. Спасти ситуацию сможет только один супергерой – зубная нить. Если у вас очень плотный зубной ряд, берите вощеную нить. Она покрыта воском и скользит, как по маслу. Идеально для новичков. Хотите максимальной чистоты? Вариант – невощеная нить. Она слегка пушится в процессе и буквально стирает весь налет. Для широких промежутков создана межзубная лента. Она плоская и не травмирует десну. Ну а если вы носите брекеты или мосты, ваш выбор – это суперфлосс. У нее жесткий кончик, который легко пролезет под любую конструкцию. Но очень важно знать, что нить – это инструмент мощный. И у нее есть противопоказания. Забудьте о флоссе, если у вас острое воспаление десен или пародонтит. Сначала к врачу, потом за нить. С осторожностью используйте нить, если у вас стоят коронки или виниры. Резким движением их можно просто подцепить и случайно сорвать. Но и детям лет до 9 нужно все-таки быть тоже осторожнее, потому что у них нет нужной моторики. Лучше купите им специальные детские флостики на ручки. Главный секрет на миллион. Идеальная длина нити около 40 сантиметров. Наматывайте ее на средние пальцы, а указательным аккуратно обнимайте каждый зуб буквой «С». Не пилите десну. Действуйте нежно. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:40 в Екатеринбурге. Всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаю заряжать вас позитивом и приятными эмоциями. Добавим немного романтики и красоты в этот день. У влюбленных появился новый любопытный тренд. Они любят узнавать, какую космическую фотографию агентство НАСА опубликовало в день их знакомства. У каждой пары, получается, может быть свой личный кусочек вселенной. Есть специальный архив, называется APOD. Это аббревиатура от Astronomy Picture of the Day, то есть астрономическое фото дня. Архив ведется с июня 1995 года. В нем можно найти фото из космоса почти на любую дату. Галактики, туманности, планеты и звезды, чего там только нет. Вчера, например, выложили фотографию затмения в Золотой Короне. Позавчера Млечного Пути над Йеллоустоуном. Это национальный парк. Есть там и огненная радуга, и скопление люстр, и черепашья гора на Марсе, и много всего интересного. Можно просто полюбоваться космическими красотами и без повода. Архив открыт в интернете, легко найти по поисковику. Достаточно ввести архив APOD NASA.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов не более 5 уроков в день, максимум для 5-6 классов 6 уроков и для 7-11 7, сообщает РИА Новости. Жители Академического района Екатеринбурга минувшую ночь провели под дверью художественной школы. Как пишет портал Е1, это родители, которые начали занимать очередь с вечера, чтобы записать в школу своих детей. Запись открылась сегодня утром в порядке живой очереди. По словам местных жителей, за час до старта записи в очереди было около 200 человек. Некоторым родителям пришлось дежурить по сменам, некоторым отпроситься с работы. Родители не понимают, почему администрация не организует онлайн-запись. Портал Е1 обратился с этим вопросом в мэрию. Ждут ответа. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге с 4 по 20 сентября ограничат движение в районе Екатеринбург-Экспо в связи с Международным фестивалем молодежи, пишет Департамент информполитики. Будет перекрыта улица Универсиады на участке от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям. С 8 по 20 сентября проехать смогут только аккредитованный и специализированный транспорт. Ограничения будут действовать на Экспо-бульваре, бульваре Новосинарском, улице Столетия Урфу, улице Универсиады и выставочные. На этих участках также запретят стоянку автомобилей. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 18 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Не знаю, как у вас, а у меня всегда песни группы «Отпетых мошенников» ассоциируются с летом. Возможно, потому что это ностальгия по детству, а детство как одно огромное лето. Всем доброе утро, меня зовут Романа, это «Все включено» шоу. Вот такими по-настоящему летними хитами мы приветствуем этот вторник, сегодня уже 18 августа. Всем желаю побольше таких приятных моментов, которые заставляют нас вспомнить или подумать о чем-то приятном.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Insprom.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем этот вторник в замечательном настроении. Сегодня, 18 августа, отмечается День гелия. Это химический элемент, и, казалось бы, что может быть в нем интересного? Но, копнув поглубже, оказалось, что просто надувая шарики привычным, как нам кажется, гелием, мы по-настоящему соприкасаемся с космосом. Об этом и не только я хочу рассказать вам более подробно в рубрике «Три в одном» через несколько минут. Обещаю, будет интересно.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы поговорим про химический элемент гелий. Гелий – единственный элемент, который сначала обнаружили в космосе, а уже потом на Земле. Гелий имеет самый большой срок годности на планете. Невообразимо, но гелию в ваших шариках более 13 миллионов лет. И, кстати, Роспотребнадзор ничего не имеет против этого. Дело в том, что запасы гелия не восполняются, и мы имеем на планете столько гелия, сколько нам перепало в момент большого взрыва. Перепала нашей планете не особо много, поэтому, по версии некоторых ученых, гелий на нашей планете может закончиться всего через 30 лет. Удивительно, но пищевая добавка Е-939 – это как раз гелий. Правда, после глубокой химической очистки. Гелий не оказывает отрицательного воздействия на цвет, аромат, вкус, не разрушает витамины, а полностью сохраняет биологическую ценность продуктов. Правда, его допустимое содержание, согласно всех правил в России, не может превышать 3%. В России гелий можно встретить в основном в выпечке, например, когда вы кушаете нереально воздушные пирожные с гигантским сроком хранения. В воздушных кремах и сливках для взбивания также он присутствует. В мире существуют, ходят, живут и размножаются люди с фамилией гелий. И она наиболее распространена в России. Также высокая плотность носителей этой фамилии есть в Израиле, Франции, Мексике и Аргентине. Вот такой удивительный элемент, поэтому в следующий раз, заказывая шарики с гелием, знайте, что он застал еще большой взрыв. Вот такие интересные факты на сегодня, а уже завтра в это же время я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном». Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вот и подходит к концу «Все включено» шоу. Но лето продолжается. Далее сегодня компанию вам составит Саша Котов, а меня зовут Романа, и я вернусь завтра в 7 часов утра на 98.9 FM. Желаю, чтобы этот вторник принес вам массу положительных эмоций. Ну и не забывайте наслаждаться каждым днем, которое дарит нам это лето. Этих дней осталось не так много, пусть каждый из них будет ярким и приятным.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Массированная атака БПЛА произошла ночью в московском регионе на подлете к Московской области. Силы ПВО уничтожили более 150 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Есть пострадавшие, среди них 10-летний ребенок, повреждены несколько строений. Мэр Москвы утром сообщил, что на подлете к столице сбили еще 7 БПЛА. Незадолго до этого Сергей Собянин заявил, что с вечера понедельника в сторону Москвы летели 620 беспилотников. 180 уничтожили над столичным регионом. Сейчас в Москве не работают аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский. Частично ограничена работа Шереметьево. Горячая вода будет в домах екатеринбуржцев 20 числа, сказал мэр города Алексей Орлов. Сегодня в часть микрорайонов горячая вода уже подается. Как пояснил мэр, те технологии, которые городские власти согласовали водоканалу, позволяют увеличивать отпуск холодной воды на ТЭЦ для завершения прессовок и подачи горячей воды людям. 20 августа горячая вода должна быть у всех, сказал Алексей Орлов. На Урале водитель высадил из маршрутки ребенка, не оплатившего проезд. 10-летний мальчик планировал добраться из коттеджного поселка «Зеленые кварталы» в Екатеринбург, однако у него не было денег. Ситуация возмутила водителя маршрутки, после чего он в грубой форме высадил ребенка. Об этом сообщает 4-й канал. Другие пассажиры хотели заплатить за мальчика, но водитель отказался и буквально вытолкал ребенка из салона. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большегруз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали 3 человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Редакторы журнала Vogue назвали самые модные туфли для невест на осень этого года. По словам экспертов, актуальными в грядущем сезоне останутся классические лодочки и слингбеки – женские туфли с ремешком на открытой пятке. Модные невесты также могут надеть на церемонию атласные балетки, а также золотистые и серебристые босоножки или туфли. Тем, кто хочет отойти от традиции, журналисты посоветовали выбирать обувь с животными принтами или варианты ярких цветов, в том числе алого, изумрудно-зеленого и канареечно-желтого цвета. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Яркие любимые наши хиты, и я, Саша Кота, в эфире «Радио Лето». Доброе утро. Только сегодня, взглянув на календарь, осознал, что лето на финишной прямой, а значит, самое время подумать над сочинением «Как я провел это лето». И если вы честно ответите «работал», то звучит грустновато. Но откройте телефон, посмотрите фото. Да, вы много работали, но между работой жизнь продолжалась. Может быть, не такая яркая, как в кино, но настоящая. Со своими маленькими хорошими моментами. Вот почему стоит пересмотреть фото. Не для того, чтобы выглядело красиво, как в сказке. Просто потому, что лето было не только про работу. Оно было еще и про это. Ну а мы на радио «Лето» про музыку. Продолжаем слушать яркие, любимые наши хиты.

Да, мы с вами на расстоянии, как в песне Полины Гагариной, но благодаря радио мы становимся ближе. Наши музыкальные вкусы совпадают, а это уже хороший повод для дружбы. Поэтому, друзья, дальше вместе. С вами Саша Котов, и скоро в эфире рубрика «Слово дня». Но перед этим звонки. Будем слушать голоса, будем мечтать вместе с Марией Ржевской и послушаем свежий хит от группы «Биз». Это «Радио Лето». Здесь тепло.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам буквально застывать от восторга, слушая чью-то речь? Когда каждое слово буквально бьет точно в цель, а вот голос как будто гипнотизирует. И вот есть словечко, которое это умение здорово обозначает. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – элоквенция. По сути, элоквенция – это высшая степень красноречия и ораторского искусства. Термин пришел к нам из латыни. Корень «элокви» переводится как «выговаривать» или «произносить». Это не просто умение болтать, а дар убеждать людей, подбирая идеальные словесные ключи. Да, чаще мы употребляем более привычные нам слова «красноречие», «дар убеждения», «ораторское мастерство», но слово «элоквенция» по-прежнему существует в русском языке, пусть оно и перешло в категорию книжных. Поэтому его можно встретить в основном в классической литературе, научных статьях или исторических романах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Дима Билан в эфире «Радио Лето» о том, что если чуть больше засиделся перед сном в телефоне, в голове начинают возникать силуэты. И это хорошо, если это силуэты, которые дарят вам позитивные эмоции. А вот если ночью приснился начальник, к чему это? Повышению. Если разбираетесь в сновидениях, вывод за вами. Можете прокомментировать, а я пока сориентирую по музыкальным планам. В эфире «Радио Лето» Марфа, группа «Добро» и Нюша.

0: Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов. Все 9 альпинистов живы, пишет ТАСС. Группа из Севастополя вышла на маршрут 2 дня назад. Со взрослыми шел 14-летний подросток. Туристы двигались самостоятельно, нигде не регистрировались. В последний раз выходили на связь утром в понедельник. Во время штурма погода резко ухудшилась, и руководитель принял решение прекратить восхождение. Часть группы из-за гипоксии чувствовала себя хуже остальных. Альпинисты отложили спуск, укрылись в хижине на седловине Эльбруса. Ночью прибыли спасатели. Уже на месте они обнаружили еще одну группу туристов, которая тоже не могла сама спуститься из-за непогоды. Спасатели эвакуировали обе группы. В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. 2 подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 1958 году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Каждый 6-й россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета.ру. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

барабану. И вот это название уже говорит, не спрашивая. Люся Чеботина выпустила эту песню в прошлом году, а сегодня она звучит как облегчение, как выдох, как тот момент, когда вы просто решаете: я буду собой, а не тем, кто нравится всем. Возможно, в этом кроется секрет спокойного рабочего дня. Может быть, в этом весь смысл лета. Перестать переживать и просто жить. Если согласны, делаем громче и слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково.
1: Группа «Руки вверх» в эфире «Радио Лето» и музыка, которая задевает самые тонкие струны души. И если тоска накатила во время рабочего вторника, надо что-то менять. Вот вариант. Если есть умная колонка под рукой, скажите «Включи «Радио Лето», и настроение на весь день обеспечено. Ведь вторник пролетает под яркие любимые наши хиты. В эфире в ближайшее время споют Стас Пьеха, Юлия Савичева и Кая.
2: «Радио Лето». Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Не хочу вас расстраивать, но есть вероятность, что ежедневно вы оставляете без присмотра целых 40% поверхности своих зубов. Потому что обычная щетка чистит зубы только с трех сторон из пяти, а боковые стенки остаются полигоном для бактерий. Спасти ситуацию сможет только один супергерой – зубная нить. Если у вас очень плотный зубной ряд, берите вощеную нить. Она покрыта воском и скользит, как по маслу. Идеально для новичков. Хотите максимальной чистоты? Вариант – невощеная нить. Она слегка пушится в процессе и буквально стирает весь налет. Для широких промежутков создана межзубная лента. Она плоская и не травмирует десну. Ну а если вы носите брекеты или мосты, ваш выбор – это суперфлосс. У нее жесткий кончик, который легко пролезет под любую конструкцию. Но очень важно знать, что нить – это инструмент мощный. И у нее есть противопоказания. Забудьте о флоссе, если у вас острое воспаление десен или пародонтит. Сначала к врачу, потом за нить. С осторожностью используйте нить, если у вас стоят коронки или виниры. Резким движением их можно просто подцепить и случайно сорвать. Но и детям лет до 9 нужно все-таки быть тоже осторожнее, потому что у них нет нужной моторики. Лучше купите им специальные детские флостики на ручки. Главный секрет на миллион. Идеальная длина нити около 40 сантиметров. Наматывайте ее на средние пальцы, а указательным аккуратно обнимайте каждый зуб буквой «С». Не пилите десну. Действуйте нежно. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Группа «Токио» в эфире «Радио Лето». Для меня стиль Ярослава — это какой-то космос, в который хочется погрузиться и подумать о вечном. Кстати, есть те, кто из этого состояния не выходит никогда. Да, я про астрологов. Есть пара советов на эту неделю. В ближайшие дни нам стоит быть аккуратнее с серьезными решениями на туманных эмоциях. Не спешите выбирать, подождите, а еще и немного забот о себе. Сделайте уборку, пройдитесь к врачу, приведите в порядок свой график. Это поможет. Так, по крайней мере, нам нашептали звезды. Теперь мой прогноз. Слушаем в эфире «Радио Лето» Сократ и Юлиана Караулова, «Иванушки» и «Аморе» от Мари Краймбери.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. В Екатеринбурге появится 105 новых автобусов. Власти города планируют закупить 50 автобусов большого класса, сообщили в мэрии. Еще 55 приобретут дополнительно частные перевозчики. Транспорт должен быть низкопольным, иметь климат-контроль, USB-зарядки. Автобус должен быть 26-го года выпуска и вмещать не менее 115 пассажиров. В июле в Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек. Они предназначены для маршрутов номер 50, 64 и 67 и вмещают до 200 пассажиров. В аэропорту Кольцово сняли с рейса пьяного дебошира, который в итоге так и не улетел в отпуск в Сочи. После регистрации мужчина распивал спиртное в кафе, а на посадке авиакомпания отказала ему в перелете. В ответ пассажир начал возмущаться, выражаться грубой, нецензурной бранью. Бортпроводники вызвали полицию. Вместо самолета на море пассажира отправили в отделение, где на него составили протокол и выписали штраф за мелкое хулиганство. Известный парашютист собирается побить рекорд в поддержку молодежного фестиваля на Урале. Сергей Бойцов планирует спрыгнуть с теплового аэростата с высоты 11-12 километров и установить абсолютный мировой рекорд, сообщает Департамент информполитики. Действующий рекорд принадлежит полякам, которые совершили прыжок с аэростата с высоты 10 километров. Попытка побить рекорд состоится 22 августа. На прыжок можно будет посмотреть онлайн в сообществе Международного фестиваля молодежи ВКонтакте в 12 часов по московскому времени. Ну а фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Российские наручные часы по-прежнему очень нравятся американцам, несмотря на конкуренцию с известными мировыми брендами. Вопреки санкциям, на американских маркетплейсах продаются российские часы в разных ценовых категориях. Так большой популярностью пользуются механические часы завода «Восток». Модель «Амфибия» с надписью «Сделано в России» продается от $156. Нравится также «Ракета». Премиальный сегмент представлен часами Константин Чайкин, которые стоят от 24 до 55 тысяч долларов. Американские пользователи называют их технически безупречными, сообщает Russia Today. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
7: Строим новое.
8: Ремонтируем любимое.
7: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

До завершения лета осталось всего 2 недели, но если план на этот сезон был как у Жасмин, найти свое счастье, надо поторопиться. Есть, кстати, вариант, как ускорить. 7 счастливых мест в России, где можно загадать себе любовь. Ну, такая статья сейчас перед моими глазами, и даже если вы не суеверны, попробуйте совместить приятное с полезным. А именно, увлекательное путешествие и загадочный обряд. Все не успею перечислить, но одни координаты точно оставлю. Ольхон – крупнейший остров на озере Байкал. Обязательно надо посетить мыс любви. Ну а чтобы вдохновиться на путешествие, слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: Григорий Лепс и Мот напомнили нам о наших амбициях. Да, ведь совесть иногда мешает карьере. Она останавливает вас в момент, когда нужно прыгнуть. И если вы это замечаете, это хорошо. Это значит, что у вас есть якорь. Людей без совести много, и они быстро движутся. Но они тоже быстро падают, потому что никому не доверяют. Может быть, совесть не враг карьеры? Может быть, это просто выбор другой карьеры? Подумаем над этим, пока в эфире «Радио Лето» будет звучать шикарный дуэт. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Дальше только яркие, любимые наши хиты.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Строчка про расстояние, которое кажется близким, но на самом деле огромно. И это же ощущается в офисе. Вы и ваш коллега сидите в одном здании, работаете над одним проектом, идете на одни совещания, но вот в чем фишка. Вы движетесь. Это не про конфликт. Это про то, что рабочий график разделяет людей. Он ставит вас на орбиты, которые пересекаются, но не совпадают. Вот почему иногда за кофе вы узнаете коллегу лучше, чем за 3 месяца работы. Потому что тогда вы выходите из своих орбит. А еще нас с вами объединяет, конечно же, радио «Лето». Слушаем вместе яркие, любимые наши хиты.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Посол Японии в Москве Акира Мута прибыл в Министерство иностранных дел России со второй попытки. Его уже приглашали на Смоленскую площадь для беседы, но он проигнорировал первый вызов. Подходя к зданию МИДа, японец отказался отвечать на вопросы журналистов. С японским послом обсудят заявление официального Токио, который выразил протест по поводу визита президента России на остров Итуруп. Япония называет Итуруп и еще три Курильских острова своей территорией, хотя земли вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и Россия считает свой суверенитет над ними неоспоримым, сообщает РИА. Полиция ищет электросамокатчика, который вчера вечером сбил 8-летнего ребенка и скрылся. ДТП произошло в понедельник в академическом районе у дома 35 по улице Евгения Совкова. Скорая доставила пострадавшего в 9-ю детскую больницу. После осмотра ребенка отпустили домой. Личность самокатчика устанавливается. Бывшему замминистра экономики области Михаилу Шелиманову отказали в условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 9 годам как посредник в получении взятки бывшим главой Титановой долины Артемием Кызласовым. Шелиманову также назначили штраф 13 миллионов. Кроме того, в 2020 году суд признал его виновным в хищении крупной суммы во время строительства коттеджного поселка Бухта Квинс и приговорил к 5 годам лишения свободы. А в УДО Шелиманову отказали, так как он не выплатил штраф и допускал нарушения во время заключения. Экс-замминистра продолжит отбывать наказание в колонии поселения. На свободу выйдет в январе 2029 года, пишет «Комсомолка». Более 1000 свердловчан заявились на выборы. Итоги выдвижения подвели в облсберкоме. По одномандатным округам в Госдуму выдвинулось 46 кандидатов. На выборы в ЗАГС Собрание Свердловской области зарегистрировано 140 кандидатов. По единому округу зарегистрированы 6 партий, это 450 кандидатов. И в муниципальных выборах участвуют 1483 кандидата, пишет портал «Сигнал». Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

В компании «Радио Лето» выходим на финиш напрямую пляжного сезона. С вами Саша Котов. И в этом году количество дней, проведенных на пляже, я могу посчитать по пальцам одной руки. Надеюсь, у вас картинка гораздо оптимистичнее. Кстати, яркие любимые наши хиты можно слушать где угодно, даже на пляже. Даже на пляже под дождем. Заходим на сайт radioletofm.ru и слушаем.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: «Танцы минус» в эфире «Радио Лето». Для меня эта группа не просто символ эпохи, это ностальгия, которая живет, это музыкальный якорь поколения. Не потому, что они самые лучшие, потому что они спели то, что чувствовала молодежь 90-х, и эти чувства оказались вечны. Но на смену приходят новые герои, и в числе моих фаворитов Анна Асти и Дима Билан. Ну а их совместная работа как мурашки по телу. Слушаем «Эпилог» в эфире «Радио Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Слава и Стас Пьеха подарили нам хит, у которого есть душа. Сегодня, когда в мире музыки доминирует искусственный интеллект, это особенно важно. Только вдумайтесь, сегодня 44% всех новых загрузок на площадке стриминговых сервисов — это музыка из нейросетей. И артисты действительно доминируют в чартах по количеству. Но если посмотреть на «Королей потоков», на песни с миллиардами слушаний, там все еще люди. Настоящие люди с голосами, с историями, ну, такие как «Серебро», Андрей Губин, Филатов энд Кэрос. Это и герои нашего тайминга. Все споют в эфире «Радио Лето» в ближайшие минуты.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Минтранс России сообщил об изменениях в транспортном законодательстве. Так, возврат билетов на пригородные поезда можно будет делать в режиме онлайн без необходимости посещения касс. Пассажиров поездов дальнего следования станут информировать об изменениях в условиях их поездки. Установлены стандарты обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов, касающиеся как удобств, так и сопровождения. Подтверждение прав на льготный проезд в общественном транспорте теперь возможно через мессенджер Макс. Это упростит процедуру и повысит комфорт пассажиров. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. В Ирбите река Ница вернулась в свое русло после паводка. Сейчас уровень воды 544 сантиметра, минус 7 сантиметров за сутки. Это означает, что опасности для жителей города река уже не представляет. Городские власти продолжают прием заявлений по выплате материальной помощи пострадавшим от паводка. Единовременную помощь уже получили более 650 человек. Общая сумма выплат составила почти 10 миллионов рублей, написал в своих соцсетях глава Ирбита Николай Юдин. В Екатеринбурге заканчивается ремонт легендарной стелы на въезде в город со стороны Московского тракта. Буквы демонтировали еще в июле, сейчас уже собрали новые. Точный срок завершения работ не называется. Напомню, долгое время стела с синими буквами «Екатеринбург» оставалась в плохом состоянии, с нее облезла краска, сама конструкция из бетона частично разрушилась. По России провезут десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи прибыли из греческого Корфу, сообщили РИА в РПЦ. Самолет со святыней уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Святыня пробудет в России до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 12 регионах и 13 городах России. С 12 по 13 сентября мощи святителя будут находиться в Екатеринбурге. Детальный график и время доступа паломников можно найти на официальном сайте принесения мощей, пишет «Новый день». На съемках байопика Сэма Мендеса о группе «Битлз» актеры воссоздали культовую обложку альбома «Эбби Роуд» на том самом переходе в Лондоне, где в 1969 году снялись настоящие участники группы. Дрон-съемка с площадки быстро разлетелась по соцсетям. Создатели проекта в точности повторили оригинальный снимок. В сцене с воссозданием обложки задействовали около 80 актеров массовки и винтажные автомобили. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

вторник на календаре, половина недели еще впереди, и хит «Она не виновата» от группы «А-студия» в эфире «Радио Лето». Мне кажется, идеальный вариант для вторника, потому что вторник – такой день, когда все кажется бессмысленным. Когда вы видите вокруг людей, которые живут, которые любят, которые движутся дальше, а вы стоите на месте, держитесь за что-то, что уже ушло. И когда вы это слышите, работа становится немного легче, потому что вы не один с этим чувством. Группа «А-студия» и Саша Котов точно с вами. Это «Радио Лето». Слушаем дальше яркие, любимые наши хиты. Хочется писать.

0: компании «Радио Лето» проводим этот вторник. Замечательный вторник, да, немного прохладный, но замечательным его делает музыка, которая звучит в эфире «Радио Лето». Кстати, если под рукой есть умная колонка, скажите «Включи «Радио Лето» и слушайте яркие, любимые наши хиты в идеальном качестве, где бы вы ни находились.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам буквально застывать от восторга, слушая чью-то речь? Когда каждое слово буквально бьет точно в цель, а вот голос как будто гипнотизирует. И вот есть словечко, которое это умение здорово обозначает. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «элоквенция». По сути, элоквенция – это высшая степень красноречия и ораторского искусства. Термин пришел к нам из латыни. Корень «элокви» переводится как «выговаривать» или «произносить». Это не просто умение болтать, а дар убеждать людей, подбирая идеальные словесные ключи. Да, чаще мы употребляем более привычные нам слова «красноречие», «дар убеждения», «ораторское мастерство», но слово «элоквенция» по-прежнему существует в русском языке, пусть оно и перешло в категорию книжных. Поэтому его можно встретить в основном в классической литературе, научных статьях или исторических романах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Полина Гагарина в эфире «Радио Лето» приближает наши выходные, ведь под такие хиты время пролетает с космической скоростью. Ведь то, что нравится, становится для нашего восприятия машиной времени. А вот то, что вызывает раздражение, ну, тянется. Поэтому идеальный вариант для старта рабочего дня – это «Радио Лето». Весь день слушаем яркие, любимые наши хиты. Это, кстати, мотивация начать с нами завтрашний день. Ну и про вторник забывать не будем. Он продолжается, но уже без меня. С вами услышимся завтра. Меня зовут Саша Котов. Пока.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный.
0: Новости.
2: Добрый день. Добровольные взносы крупного бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей. Показатель за 7,5 месяцев этого года уже превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год. И это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано в августе 2025-го, пишет газета «Ведомости». Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье бюджет получал за счет налога на выход иностранцев, то в этом источником поступлений стали добровольные пожертвования крупного бизнеса, анонсированные еще весной, пишет газета. В Екатеринбурге планируют закупить 105 новых автобусов. Городские власти уже объявили закупку 50 автобусов большого класса в рамках транспортной реформы. Предполагается, что еще 55 будут приобретены частными перевозчиками в ближайшее время. Новый транспорт должен быть низкопольным, не старше 2026 года и вмещать как минимум 115 пассажиров. Итоги закупки будут подведены 11 сентября, сообщает портал ekaterinburg.rf. Напомню, в июле в Екатеринбург прибыло 15 новых автобусов-гармошек. После капитального ремонта в Екатеринбурге открылась 69-я школа. Здание построено еще в 58-м году. Это одна из старейших школ города. Строители полностью отремонтировали внутренние помещения, а также фасад, кровлю, окна, двери, стены. Также сюда закупили новую мебель. Все работы заняли чуть более года, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В 69-й школе учатся с 1 по 9 классы. Она рассчитана на 1000 мест. На время ремонта дети занимались в школах номер 1, 2 и 121. На Средний Урал снова, правда ненадолго, вернулось лето. В ближайшие дни ожидается по области до плюс 26 градусов. Об этом рассказала Е1 главный синоптик области Галина Шипаренко. По предварительным прогнозам некоторых сетевых метеоресурсов, первая неделя сентября также ожидается достаточно теплой. Дождей будет немного. Количество браков среди молодежи в России упало почти вдвое за 20 лет. По данным Росстата, в 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрасте от 18 до 24 лет. А в 2023 эти показатели составили 181 тысячу и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 19 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Наши часы показывают начало пятого, вторник в самом разгаре, а это значит, что самое время сделать звук чуточку погромче. Всем огромный привет от меня, Кати Савельевой. Вы поймали лето? С этим я вас и поздравляю.

И для вашего хорошего настроения, где бы вы ни были прямо сейчас, мы приготовили целую россыпь ярких, любимых наших хитов. «Ты далеко» — это группа Ума Турман. Вы тоже, возможно, на расстоянии. Слушайте радио letofm.ru и согревайтесь вместе с нами. «Елка» и «Рефлекс» у нас тоже прямо по курсу.

Кстати, о падающих звездах. Признавайтесь, кто из вас на прошлой неделе успел поймать те самые потоки Персеиды, загадали свои самые заветные желания. Я уверена, что у большинства из нас они связаны с успехом, счастьем и, конечно же, крепким здоровьем. А с чего начинается наше здоровье и уверенность в себе? Ну, это, конечно, открытая белоснежная улыбка. Через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» поговорим о том, как правильно ухаживать за зубами и чем полезна зубная нить. Накануне слушаем Сергея Лазарева, Артика и Асти Вику Дайнека на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Не хочу вас расстраивать, но есть вероятность, что ежедневно вы оставляете без присмотра целых 40% поверхности своих зубов. Потому что обычная щетка чистит зубы только с трех сторон из пяти, а боковые стенки остаются полигоном для бактерий. Спасти ситуацию сможет только один супергерой – зубная нить. Если у вас очень плотный зубной ряд, берите вощеную нить. Она покрыта воском и скользит, как по маслу. Идеально для новичков. Хотите максимальной чистоты? Вариант – невощеная нить. Она слегка пушится в процессе и буквально стирает весь налет. Для широких промежутков создана межзубная лента. Она плоская и не травмирует десну. Ну а если вы носите брекеты или мосты, ваш выбор – это суперфлосс. У нее жесткий кончик, который легко пролезет под любую конструкцию. Но очень важно знать, что нить – это инструмент мощный, и у нее есть противопоказания. Забудьте о флоссе, если у вас острое воспаление десен или пародонтит. Сначала к врачу, потом за нить. С осторожностью используйте нить, если у вас стоят коронки или виниры. Резким движением их можно просто подцепить и случайно сорвать. Но и детям лет до 9 нужно все-таки быть тоже осторожнее, потому что у них нет нужной моторики. Лучше купите им специальные детские флостики на ручки. Главный секрет на миллион. Идеальная длина нити около 40 сантиметров. Наматывайте ее на средние пальцы, а указательным аккуратно обнимайте каждый зуб буквой «С». Не пилите десну. Действуйте нежно. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Группа «Горячий шоколад» прямо сейчас на радио «Лето», и после такого трека градус настроения в нашей студии точно пошел наверх. Кстати, о градусах, а еще заодно параллелях, меридианах и других странах далеких. Друзья, вы знали, что сегодня 18 августа отмечается День географа? Мне кажется, это отличный повод поздравить всех, кто не может жить без путешествий, карт и новых открытий. Ну и для всех 20 минут в нашем эфире мощный, бодрый, абсолютно непрерывный музыкальный нон-стоп. Будем слушать вместе Григория Лепса, Иванушек Интернешнл. А еще у нас Ирина Дубцова и Мари Краймбрери уже совсем скоро.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Количество угонов машин в России сократилось. С января по июль этого года в стране зарегистрировано около 2200 краж транспортных средств. Число угонов сократилось почти на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД. Среди наиболее часто угоняемых автомобилей популярные в России китайские модели брендов «Солярис», «Черри» и «Хэвейл». Сокращение преступлений данного типа эксперты связывают с развитием городских систем видеонаблюдения. Семья, которая разбилась в ДТП на Тюменском тракте, ехала на автомобиле непристегнутой. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Также госавтоинспекция опубликовала запись видеорегистратора аварийного автомобиля. ДТП произошло в Пушминском районе. Машина после двух ударов о столбы освещения перевернулась. Шестимесячный малыш погиб, его родители и второй ребенок в семье получили тяжелые травмы. В Свердловской области вводят в эксплуатацию первые участки дорог, отремонтированные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Уже готов 2-километровый отрезок дороги на Серовском тракте в Новолялинском районе и 2 объекта в Красноуфимском районе. Завершается ремонт 3 участков в Тугулымском муниципальном округе. Денис Паслер напомнил, что только в рамках нацпроекта в этом строительном сезоне будут приведены в нормативное состояние 36 участков дорог протяженностью 220 километров. Власти Сербии не обсуждают возможность введения виз для россиян. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол России в Белграде Александр Боцин-Харченко. Дипломат добавил, что в официальной повестке отношений Москвы и Белграда данный вопрос вообще не стоит. При этом на прошлой неделе сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович заявлял, что его страна планирует завершить подготовку ко вступлению в Шенгенскую зону к концу 2027 года. Антропоморфный робот превзошел рекорд знаменитого Усейна Болта. Легенда современного спринта бежал свою рекордную 100-метровку, развив скорость 12,42 метра в секунду. Машина, созданная китайской компанией Unitree, развела скорость до 12,66 метра в секунду. Правда, пока у робота наблюдаются проблемы с торможением. Сами разработчики опубликовали в сети финиш, на котором робот выбегает с дорожки и тормозит под трибунные электрошкафы, падая вместе с ними. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственные лаборатории, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

говорят, что малахит может завораживать своей холодной красотой, и вообще он такой магический, притягательный, ну и невероятно глубокий. И мне кажется, новая песня ребят из группы «Винтаж» вот получилась именно такой, таинственной, стильной, и цепляет буквально с первых секунд. Меня зовут Катя Савельева, я предлагаю вам слушать радио «Лето» теперь и за рулем, если вы как раз сейчас перемещаетесь из офисных кресел в кресла своих авто. Артем Качер, группа «Студио» и Дима Билан радуют нас своей музыкой по пути домой.

0: были Артик и Асти, вы продолжаете слушать радио «Лето», и если в песнях обман может выглядеть романтично, в реальной жизни, тем более на дороге, он обходится слишком дорого, поэтому будьте внимательны, друзья. В сети активизировались мошенники, которые предлагают фальшивые топливные ваучеры. Ставки выросли, и вам могут пообещать карты сразу на 5000 литров, якобы от лица крупных банков или в рамках официальных программ. Будьте бдительны, берегите себя, свой автомобиль и свои бюджеты, чтобы не потерять средства в один клик. Но мы поддерживаем вас и вашу энергию, слушаем вместе группу «Сливки», а еще Владимир Пресняков, Егор Крид и Молли прямо по курсу.
1: Радио «Лето». Реклама.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

тематический хит от Славы остается в прошлом. Мы продолжаем с вами двигаться дальше. И хорошая новость. Мэрия нашего города объявила закупку сразу 50 новых вместительных автобусов большого класса на метане с климат-контролем и USB-зарядками. И на этот комфорт выделили почти 1,5 миллиарда рублей. Новенький транспорт можно будет оценить уже осенью. Но мы с вами все еще в лете и продолжаем двигаться с максимальным комфортом. Слушаем на радио лето группу «Чай вдвоем», а еще Зиверт и группа «Градусы» ждут вас через несколько секунд.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: Друзья, если вы прямо сейчас выдвигаетесь из офиса домой или наоборот уже паркуете машину, напомню, вы можете не расставаться с «Радио Лето» и в умных колонках просто скажите «Включи «Радио Лето»» и колонка найдет нас мигом, и любимая музыка продолжит звучать уже в другой локации. Ну а дальше у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Группа «Серебро», Полина Гагарина и гости из будущего ждут вас на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Нужен

0: Инженерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянно переговорщиков. При этом последний визит Уиткофа и Кушнера в Москву состоялся 22 января, после чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Улица Малышева в вечерний час пик встала в пробку из-за двух светофоров, которые вышли из строя. По данным онлайн-карт, техника не работает на пересечении Малышева и Хохрякова и Малышева с Акой-Ванцетти. В последнем случае на перекрестке уже работает регулировщик. К работе привлечены сотрудники спецбатальона ДПС, которые оказывают содействие госавтоинспекции Екатеринбурга в оперативной разгрузке этого напряженного узла, сказано в сообщении. Водителей просят быть внимательными. В Свердловскую область идет потепление, которое задержится в регионе всего на 2 дня. Теплый воздух Среднему Уралу обеспечит циклон Маргарита, который начал движение на востоке зарубежной Европы. Несмотря на дневное тепло, среднесуточная температура остается ниже нормы. Причиной являются прохладные ночи, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Среда и четверг будут днями без дождей, а уже в пятницу при 20 градусах днем Екатеринбургу и области обещают дождливую и облачную погоду. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображений интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
0: Реклама.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 19 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Я желаю всем нам как можно больше тепла, приятных моментов с близкими людьми. Впереди много красивой музыки, пока вы к ним направляетесь, мы слушаем ее с вами и в умных колонках в самом лучшем качестве. К нам присоединяются ребята из группы «Дискотека Авария», а еще Ёлка и Андрей Губин на подходе.

0: Дождь всех девчонок из 90-х прямо сейчас на радио «Лето». А мы с вами движемся дальше. У нас рубрика «Слово дня» на подходе. Чтобы вы не скучали, давайте прокачаем наш с вами словарный запас. Элоквенция. Что это такое? Давайте разберемся. Нет, не марка французских духов и не какое-нибудь там новое космическое созвездие. Накануне слушаем Жасмин, Челси и Юлианну Караулову среди самых ярких и любимых наших хитов. По дороге домой и не только.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечта.

Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Случалось ли вам буквально застывать от восторга, слушая чью-то речь? Когда каждое слово буквально бьет точно в цель, а вот голос как будто гипнотизирует. И вот есть словечко, которое это умение здорово обозначает. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – элоквенция. По сути, элоквенция – это высшая степень красноречия и ораторского искусства. Термин пришел к нам из латыни. Корень «элокви» переводится как «выговаривать» или «произносить». Это не просто умение болтать, а дар убеждать людей, подбирая идеальные словесные ключи. Да, чаще мы употребляем более привычные нам слова «красноречие», «дар убеждения», «ораторское мастерство», но слово «элоквенция» по-прежнему существует в русском языке, пусть оно и перешло в категорию книжных. Поэтому его можно встретить в основном в классической литературе, научных статьях или исторических романах. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: продолжается под этот светлый классный трек от Базилия. И, кстати, сегодня отмечается, мне кажется, очень крутой неофициальный, правда, праздник. День никогда не сдавайся. Поэтому держимся, крепче сжимаем руль, чтобы комфортно и легко добраться до дома. Ну а на радио лето 20 минут музыки. Мощный, непрерывный нон-стоп из самых ярких, любимых наших хитов, которые так приятно слушать с вами в одной компании. Five Star Family, братья Гримм, а еще Нюша и Томас Невегрин ждут нас по дороге домой на 98.9 FM в Екатеринбурге и на радиолетофм.ру. Абсолютно везде, где есть интернет.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянных переговорщиков. При этом последний визит Уиткоф и Кушнера в Москву состоялся 22 января, после чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Улица Малышева в вечерний час пик встала в пробку из-за двух светофоров, которые вышли из строя. По данным онлайн-карт, техника не работает на пересечении Малышева и Хохрякова и Малышева с Акай-Ванцетти. В последнем случае на перекрестке уже работает регулировщик. К работе привлечены сотрудники спецбатальона ДПС, которые оказывают содействие госавтоинспекции Екатеринбурга в оперативной разгрузке этого напряженного узла, сказано в сообщении. Водители просят быть внимательными. В Свердловскую область идет потепление, которое задержится в регионе всего на 2 дня. Теплый воздух Среднему Уралу обеспечит циклон Маргарита, который начал движение на востоке зарубежной Европы. Несмотря на дневное тепло, среднесуточная температура остается ниже нормы. Причиной являются прохладные ночи, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Среда и четверг будут днями без дождей, а уже в пятницу при 20 градусах днем Екатеринбургу и области обещают дождливую и облачную погоду. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображений интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в среду, 19 августа, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 18, плюс 20.
0: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

вас, друзья, совершенно не пугает это слово «меланхолия». Только что Саша Воробьева на радио «Лето». Грустить нам с вами точно не придется. С вами я, Кать Савельева, еще ровно час. За окном у нас с вами лето. Ну а прямо сейчас самые яркие и любимые наши хиты от Звонкого, группы «Винтаж» и «Джонни» радуют нас и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами везде, где есть интернет.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Не хочу вас расстраивать, но есть вероятность, что ежедневно вы оставляете без присмотра целых 40% поверхности своих зубов. Потому что обычная щетка чистит зубы только с трех сторон из пяти, а боковые стенки остаются полигоном для бактерий. Спасти ситуацию сможет только один супергерой – зубная нить. Если у вас очень плотный зубной ряд, берите вощеную нить. Она покрыта воском и скользит, как по маслу. Идеально для новичков. Хотите максимальной чистоты? Вариант – невощеная нить. Она слегка пушится в процессе и буквально стирает весь налет. Для широких промежутков создана межзубная лента. Она плоская и не травмирует десну. Ну а если вы носите брекеты или мосты, ваш выбор – это суперфлосс. У нее жесткий кончик, который легко пролезет под любую конструкцию. Но очень важно знать, что нить – это инструмент мощный. И у нее есть противопоказания. Забудьте о флоссе, если у вас острое воспаление десен или пародонтит. Сначала к врачу, потом за нить. С осторожностью используйте нить, если у вас стоят коронки или виниры. Резким движением их можно просто подцепить и случайно сорвать. Но и детям лет до 9 нужно все-таки быть тоже осторожнее, потому что у них нет нужной моторики. Лучше купите им специальные детские флостики на ручки. Главный секрет на миллион. Идеальная длина нити около 40 сантиметров. Наматывайте ее на средние пальцы, а указательным аккуратно обнимайте каждый зуб буквой «С». Не пилите десну. Действуйте нежно. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

такой яркой ноте, друзья, я, Катя Савельева, прощаюсь с вами до завтра. И напоследок заглянем в будущее. Завтра, 19 августа, звезды говорят, что нас ждет день повышенной активности. Среда идеально подходит для карьерных прорывов, для важных переговоров, поэтому действуйте смело. Ну а сегодня отдыхайте, наслаждайтесь музыкой, которую мы с огромной любовью выбрали именно для вас. Юлия Савичева, Юля Зиверт, «Чай вдвоем» и многие другие украшают этот вечер. Берегите себя. До встречи завтра!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. В Екатеринбурге начали возобновлять подачу горячей воды. По данным портала 66.ru, территориями, где ресурс уже появился, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также есть сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе и Химмаше, автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-запад, при этом в списке полностью отсутствуют микрорайоны Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан только 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на завтра 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 19 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мечта.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка в 4 регионах. Зафиксировано около 70 нарушений. Также ведомство возбудило 41 дело в отношении нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушения закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Жителям Екатеринбурга начали возвращать горячую воду. По данным портала 66.ru, во вторник территориями, где ресурс подключили, стали Академический, Ботаника, ЖБИ и Пионерский. Также были сообщения о подключениях на Синих Камнях, Уктусе, Химмаше, Автовокзале и в Новокольцовском. Не полностью пока горячую воду вернули на юго-западе, при этом в списке полностью отсутствуют Эльмаш и Уралмаш. Напомню, в мэрии ранее сообщали, что горячая вода вернется в квартиры горожан не раньше 20 августа. Дорожные камеры в Свердловской области начали фиксировать мотоциклистов без шлемов. Штрафы из комплексов фото-видеофиксации приходят с середины июля. В ГАИ региона уточнили, что новое ПО установили уже больше, чем на сотню дорожных камер на всей территории Свердловской области. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
0: Реклама.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра у нас среда, 19 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Саши, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саши, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маши, не плачь. Кукла Даши, не плачь. Кукла Саши, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.